0: Хавраха гаднамад. Чохгүн хилал угрван гил. Гас хухнал нахи гавад. Чхааг баныг. Кулла гаазран хилал.
1: Шахны цра ишхи.
2: Ач и.
1: Ишни. Акала.
3: Чхаа хариха.
0: Махонич их унагш тибиагрич памргас лимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их штоқил таручи. Мишкола хунач нақ ницелна нармаг. Мишкола хув нақ нкатар цибиях. Нгасаха гих. Чхан катар куйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта агих. Хара ачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чханак утуха на ух кугэнхи эровнак. Нкат кито. Шабахни цраха. Нах.